0: одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим и тяжелым? Много может быть мнений по этому поводу, но те, кто прошел многие трудности в своей жизни, однозначно назовут одиночество. А точнее, чувство оставленности. Если вы читали «Таинственный остров» Жюля Верна, то, возможно, обратили внимание на того персонажа книги, что был найден на необитаемом острове. Сложнее наказать, сильнее, чем одиночество. Красиво умереть в кругу врагов бывает легче. Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с Отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду. Слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 17 мая, и наша тема сегодня «Безрассудные». Она основана на втором послании к Тимофею 3:4, где Святой Дух пророчествует, что будет происходить в обществе в конце времен. В синодальном переводе Библии мы читаем, что люди будут наглыми. Но на самом деле, это греческое слово, которое означает «безрассудство», и оно описывало людей, которые ничего не обдумывают. Сначала говорит, потом думает, что-то делает, и не думает, действительно безрассудный, спешит, опрометчив в своих поступках, не думает о последствиях, просто делает то, что хочет. И здесь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, что в конце времен люди будут жить, не задумываясь о последствиях. Разве это сказано не о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
2: Драгоценные истины из греческого языка — новое ежедневное видеободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеободрение на сайте igc.org.
3: Радио «Пилигрим».

0: воскреснуть навсегда.
1: Антон, это вы хотите распять его, а не я.
2: А вы думаете?
1: Это ваше дело.
2: Она за
1: я умываю руки.
0: И снова.

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Иисус, я был среди той толпы и не ведал, что творил. Но ты воскрес и вошел в мою жизнь.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как устроен механизм духовного управления. А дело вот в чем. Чтобы поверить Богу, народ прежде должен был поверить его рабу, Моисею. Чтобы поверить, скажем, Христу, народ прежде должен был поверить его предтече, Иоанну. Невозможно, чтобы люди верили моему Христу, не веруя мне. Это неизбежный процесс, и Бог прежде всех понимает эту взаимосвязь, эту закономерность, потому всячески заинтересован чудесами и проявлениями силы поднимать авторитет своих рабов и пророков. Он настолько приближает себя к своим избранникам, что с Моисеем, мы знаем, говорит лицом к лицу, как если бы кто говорил с другом своим, написано в книге «Исход» в 33 главе. И заметьте, Бог делает это не в тайной комнате, но демонстративно, на виду у всего народа. Иоанна поставляет величайшим из пророков, ознаменовывая его рождение явлением ангела в храме, немотой Захарии, отца пророка, что становится общеизвестным, громким событием в той нагорной стране иудейской. Зачем? Кому это нужно? Понимаете, это прямая необходимость для народного признания, для веры в этих избранников Божьих. Важно понимать, что подобное Божье расположение к отдельным людям в истории вызвано не столько особенностью этих людей, о которых мы сейчас говорим, там Моисея, Иоанна, но особенностью и масштабами их миссии, которая опять-таки зависит не от их собственного усердия или даже подвязания, как мы читаем в послании к римлянам, помните? Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, то есть от того, кто определил их долю. Более того, когда их миссия завершится, никто даже не найдет тело Моисея, чтобы оплакать его, чего достойны все нормальные люди. А Иоанну отсекут голову, и ученики погребут его без пышных похоронных церемоний. Эта же участь ожидает и апостолов. Неизвестна могила великого апостола Павла. И все это опять-таки ради людей, которые падки к восхвалению твари вместо Творца. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 мая. Дух всегда рядом. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим, в Твоем присутствии. Псалом 139, 14 стих. Расширенный перевод Библии. Дух Святой живет внутри нас, а это значит, что Он всегда рядом и готов помочь, когда мы в этом нуждаемся. По мере духовного взросления мы не раз будем сталкиваться с искушениями, но Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы могли преодолевать трудности и принимать правильные решения. Никто из нас не совершенен и не застрахован от ошибок. Однако Божье прощение всегда доступно нам благодаря Иисусу Христу. Принимая Его прощение, мы обновляем силы и продолжаем следовать за Богом. Прощение наполняет миром наше сердце, освобождает нас и помогает ясно слышать Божий голос. Если из-за каждой ошибки мы падаем духом и начинаем осуждать себя, это лишает нас сил. Вместо того, чтобы тратить энергию на переживания и самоосуждение, нам лучше направить ее на то, чтобы слышать Божий голос и следовать за Богом, укрепляя и углубляя отношения с Ним. Его прощение и присутствие всегда доступны нам благодаря Святому Духу. Взыщите Бога прямо сейчас и примите Его любовь и милость. Его объятия всегда раскрыты, и Он хочет проводить с вами время. Божье слово на сегодня. Помните, что Святой Дух всегда рядом и хочет помочь вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, что такое неосознанный грех и какова ответственность за него?
1: Это зависит от того, что мы подразумеваем под термином «неосознанный грех». Есть несколько категорий грехов, которые можно так или иначе охарактеризовать как осознанный или неосознанный грех. Есть категории грехов, которые человек не знает о том, что это грех. То есть он что-то делает, и он даже не подразумевает о том, что это греховно. Он просто не знает, у него нет каких-то данных, чтобы это увидеть. И потом, на определенном этапе, изучая Священное Писание, он видит, и он, это ему открывается, и он понимает, что, оказывается, это грех, это неправильно было. Вот это одна категория неосознанного греха. Есть вторая категория неосознанного греха, когда человек знает, что это грех, но в тот момент, когда он это делает, он просто забыл, он увлекся чем-то, он был в пылу, он был в каком-то процессе чего-то, он просто не думал, он не осознавал, буквально не осознавал, что это грех. Это вторая категория, он знает, он когда остановится, потом посмотрит, да, я ж точно знаю, что это грех, и как это меня туда угораздило. Вот. И есть третья категория. Есть категория, когда люди знают точно, что это грех, и когда они делают что-то, ясно понимая в данный момент, что они делают это против Бога. Они делают это, написано в Писании, произвольно грешит. И вот в каждой категории этих отношений есть квалификация, классификация того, как Священное Писание классифицирует эти все дела. Ну, во-первых, начнем с самого первого. Первое, когда человек делает что-то, и он не знает о том, что это грехом. Какова ответственность за эти действия? Ответственность за эти действия имеет две грани. Первое, если этот человек, верующий человек, то есть он познал Иисуса Христа как личного Спасителя, он принадлежит Христу, и Христос является тем, кто умер за него на Голгофском кресте, кто принял на себя его грехи, и этот человек имеет отношение со Христом. Так вот, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа, его праведность, мы спасаемся не своей праведностью, а его праведностью. И поэтому наши неосознанные грехи, они не будут иметь вечных последствий. То есть они не нарушат нашего статуса спасения. Почему? Потому что мы об этом не знаем. Но с другой стороны, мы будем нести ответственность за эти неосознанные грехи в практическом смысле этого слова. Например, если человек вырос в обществе, вырос в семье, где друг с другом люди разговаривали грубо, если они раздражались, и это является нормой. И вот, к великому сожалению, многие люди, они не замечают, что это грех, что это неправильно. И вот человек живет, он не думает о том, и он годами так живет. И Бог, конечно же, прощает. И когда-то человек вдруг обнаружит, что это, оказывается, грех, и он начнет исправлять это. Но то, что он сделал уже в своей жизни этими греховными реакциями, это оно имеет свои последствия. Оно повлияло на его характер, оно повлияло на людей, которые вокруг него. Оно, возможно, детей его воспитало в таком духе гневливости. Оно будет иметь плохие, негативные последствия в его жизни. Поэтому практическая ответственность остается. Когда человек делает что-то, что не соответствует Божьему стандарту, это что-то обязательно несет с собой последствия. Правда, если человек верующий, то Бог прощает это, даже если человек, не осознавая это, и не просит прощения. Теперь вторая категория. Когда человек делает что-то неосознанно, то есть он знает, что это грех, но он где-то увлекся и сделал что-то, как это влияет на взаимоотношения человека с Богом? Это влияет следующим образом. Речь идет о том, что происходит тогда, когда человек приходит в себя и понимает, это же был грех. Если этот человек по-настоящему верующий, он обязательно будет каяться. И он не только будет каяться, а он будет искать возможности. Господи, помоги мне в следующий раз не делать-то. И, возможно, он его заносит где-то один раз, другой раз, третий раз. Но он, понимая это, он будет предпринимать все усилия для того, чтобы освободиться. И вот здесь уже ответственность определяется следующим образом. Если человек кается и делает все возможное для того, чтобы исправлять эти условия, которые приводят его к такому греху, то этот человек, конечно, прощен Христом, и он ему принадлежит. Но если человек не кается и не исправляется, то вот здесь возникает опасность, что, возможно, этот человек не настоящий верующий. Если этот человек свободно сосуществует со грехом, то тогда, конечно, этот человек находится в опасном положении. Ему нужно прежде всего пересмотреть, какие же его отношения с Богом. И есть третья категория, которую я сказал, это категория сознательного греха. Сознательно вот в каком смысле. Человек ясно понимает, Бог это запрещает, а я все равно буду это делать против Бога. Этот человек, конечно же, не спасенный человек. Такие люди, ясно Священное Писание говорит о том, что эти люди являются богопротивниками. И сохрани нас, Господь, от этого.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

прекрасен. Только ты мой друг, ты несчастен, потерял покой.

0: чувство твое навсегда распял. Одиночество твое навсегда распял.
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

0: Христианские притчи.
1: Кораблекрушение. Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл ему на помощь. Измученный он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что хижина его объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное, он потерял все. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за что?» Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек своих спасителей. «Мы видели ваш сигнальный костер», — ответили они. «Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда! Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боли и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла. Может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь».

0: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» – Иоанна 8:36. Нам нужна свобода. Мы ищем ее, стараясь сделаться теми людьми, кто может управлять своим временем, здоровьем, передвижением, финансами, если они есть. Мы хотим иметь возможность устанавливать свои правила и менять их тогда, когда нам этого захочется. Свобода становится трендом и манящей мечтой для беспокойных представителей человеческого общества. А спрос, как говорится, рождает предложение. И вот уже на сцену выходят тысячи деятелей, что обещают другим эту самую свободу. Но что пользы от свободы передвижения безногому или права смотреть на звезды слепому? Нам предлагают помочь освободиться те, кто сам не имеет свободы. Их помощь – это всего лишь путь на 3 шага от забора и обратно. Настоящая свобода – она только во Христе. Это Сын Божий совершенно искупил каждого человека, заплатив высочайшую цену из всех возможных во Вселенной за наше спасение. Если вас за долги посадили в тюрьму, а потом выпустили, но долги остались, стали вы свободнее? Или наоборот, простили долги, но оставили сидеть за решеткой до конца дней? Настоящую свободу приносит тот, кто оплатит наш долг и вернет нам наше предназначение, доброе имя и утраченное наследие. Мы тогда по-настоящему свободны, когда можем свободно жить и служить Богу там, где Он это нам определил. Тогда это свобода, а не просто повод к распутству. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Вера Авеля. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Читая это место Писания, я вижу разыгравшуюся драму, в которой два человека, родных брата, пришли пред лицо Божие, имея между собой некий спор или претензию на собственную правоту. Мы не знаем всю историю, но не это важно. Важно, что при этом они пришли поклониться Богу. И вот каждый стоит перед Богом со своей жертвой, со своим сердцем, мыслями, убеждениями и готовностью выслушать вердикт. Оказывается, Библия полна подобными историями. Это Моисей и фараон, тот же Моисей и Корей с Дафаном, Иов и его друзья-собеседники. Это две женщины перед царем Соломоном или женщина, взятая в прелюбодеянии, а с ней фарисеи, представшие перед Христом. Это фарисей и мытарь, Илия и пророки Ваала. Есть одна великая истина. Когда мы приходим перед лицо Божие как поклонники, мы либо будем оправданы через веру, либо увидим, что были неправы и нуждаемся в исцелении. Бог вынес Каину и Авелю свое божественное суждение о них тем, что жертву одного принял, а другого нет. Перед двумя жертвенниками стояли два человека. Один искал праведности от Бога, и ему было неважно, прав он сам в чем-то или нет. А второй хотел узнать, что прав именно он. Эта ошибочная самоуверенность Каина, отверженная Богом, родила в нем обиду на Бога и ненависть брату. Еще одна бесспорная истина заключается в том, что если мы стоим с грехом у алтаря, Бог не примет наши жертвы. Как оказывается, опасно приходить поклоняться Богу, будучи уверенным в своей правоте вообще или считая другого, других, неправыми. Суд Божий может быть не в нашу пользу, и мы окажемся не готовыми принять божественную оценку о нас. Но если мы имеем веру в того, кто оправдывает даже нечестивого, и доверяем ему нашу судьбу с радостью, то не будем разочарованы. У поклонников всегда будет свидетельство от Бога, но каким оно будет, зависит от веры, желания получить его праведность, способности ее принять, ну и смирения. Во время нашего поклонения Богу мы можем получать и умножать раз за разом драгоценный дар, который называется праведность Божия. О, это не та праведность, что делает нас правее других, а та, которая исцеляет нас, ведет к покаянию и делает нас ближе к Господу, а заодно примиряет со всеми. Поклонник, идущий таким путем в своем освящении, правильный поклонник. Но тот, кто ищет своего, рано или поздно нагрешит, сбежит и спрячется ото всех со своими нечестивыми мыслями. Вера Авеля, первого поклонника у жертвенника Божия, нужна каждому служителю в группе прославления. Ведь служить у его алтарей останутся только те, у кого будет свидетельство праведности от Бога. Давайте размышлять об этом.

старых обид, отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 мая. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи, 1 глава, 7 стих. Чудесное откровение дает Божье Слово. Начало мудрости – страх Господень. То есть ненавидеть грех, и только глупцы могут пренебрегать мудростью. Ненависть ко греху защищает нас от совершения греха. Откуда приходят несчастья? От грехов и негативных проступков. И все из-за того, что нет ненависти ко злу. Когда ненавидим злое, вряд ли будем творить его. А ведь люди грешат не по принуждению, а добровольно. Когда грешим, приходит смерть, потому что воздаяние за грех – смерть. А за физической смертью следует смерть вечная. Поэтому нам нужно приучить себя не любить и заигрывать со злом, а ненавидеть его. Христос пришел в мир и возненавидел зло, и Бог ведет нас по этому же пути. Мы живем в мире, наполненном гуманизмом, где даже самый ужасный грех просто называют ошибкой. Но на самом деле это грех, за который человек будет отвечать перед Господом. Только святая кровь Иисуса Христа может очистить от греха. Нам всего лишь нужно ненавидеть зло, чтобы не согрешать. Мудрый человек будет ненавидеть зло. Апостол Павел молился, чтобы дух премудрости и откровения пребывали на церкви. И дай Бог, чтобы на нас был дух премудрости, чтобы нам не грешить, а не согрешать и потом думать о необходимости покаяния. Да благословит вас Господь. Аминь.
3: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Мы цели выбираем, словно в тире, и просто тратим жизнь в режиме блиц. Как много безработных в Божьем мире –

0: вполне благополучно. И пища есть, и множество вещей. Но Божьим делом заниматься скучно. Не модно, не престижно и вообще. Изменчив мир, а Бог не поругаем. Что сеем, то пожнем, закон простой. Но небу важно, что мы выбираем. Пока мы между небом и землей. Не знаю цифр в масштабе планетарном. Бог дал мне все и более того. Ну как, скажите, быть неблагодарным? Вот и решил работать на него.
1: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим, радио хорошего настроения.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господу на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего, припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, роздал нищим, правда его пребывает ввек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ахшбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Адар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахаах, Гера, Шевуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных, Манахав, Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, и Авава, Цивию, Мешу, Малхама, и Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил Она и Лот, и зависящие от него города, и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа: Ахаи, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишва и Иоаха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, Ишмерай, Излия и Овав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завдий, Елиенай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Элам, Автофия, Ивдия, Фенуил, сыновья Шашака,
2: Шамширай, Шехария, Афалия,
1: Иорешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама. Это главы поколений в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гидор, Ахио, Захер и Миклох. Миклох родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сыновья Ионафана – Мерибал, Мерибал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Иоаиду, Иоаида родил Алемеха, Азмавефа и Замрия. Замрий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фариса, сына Иудина, из сыновей Шилона, Асая, первенец и сыновья его,
2: из сыновей Зары, Иеуил и братья их, 690.
1: Из сыновей Вениаминовых, Салу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гасенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Махриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф, и Ахин. И Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мариофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием.
2: И Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии. И Маасай, сын Идиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера.
1: И братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, из сыновей Мирариных. И Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа. И Авадия, сын Шимаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум – сын Каре, сын Евиасафа, сын Карея, и братья его из рода его – кореяне, по делу служения своего были стражами у порог Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финеес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешалемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники – на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и должны были они каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим же из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли мирра из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума, кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов, предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру. Иаера родил Алимефа, Азмавефа и Замрия. Замрий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия – сын его, Елааса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуи. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоаннафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что изранен был он стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежали. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами и пред народом, и положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Гаалаский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

тебя, чем звук. Ну кто же гонит тебя, друг, и не дает тебе покоя, боится

0: когда теряю время обретать.
1: Когда в падении это лишь начало, чтобы взлететь и продолжать летать. Чтобы взлететь и продолжать летать.

Жизнь состоит из мелочей, в них так легко забыть, что у добра и зла ничьей никак не может быть. Неважно, кто кого сейчас и кто кого потом, добро и с нами, и без нас останется добром. Жизнь состоит из трудных слов, любовь, судьба и смерть, и на команду будь готов, всегда готов, ответь. Неважно, сколько в прошлом лет сомнений и борьбы, любовь всегда найдет ответ для смерти и судьбы. Жизнь состоит из «да» и «нет», кто прав, кто виноват. Одно движение на рассвет, другое на закат. Неважно, сколько кирпичей в основе бытия, жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я. Жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я.

0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
1: Ты хлеб жизни, Господь, Боже, славим Тебя. Вводи нас в славу Твою, вводи нас в величие Твое, вводи нас в присутствие Твое, престол.

0: Святой говорит тебе сегодня, давай шагнем вперед.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: тебя благодарю.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Псалом 138.
1: Ты испытал меня, Боже, и знаешь, знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я от духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крыльях зари в небеса? Сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда вся открыта пред ним преисподня? Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость Его, что меня созидала. Записан я в книге Его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью Твоей в край небесный.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Эстония. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой. Звонкое эхо Средневековья, блуждающее среди замков и фортов, оставленных крестоносцами, повсюду витающий дух старины. Традиционная эстонская национальная кухня сформировалась во многом под влиянием немецкой кухни. Основу повседневного рациона эстонского семейства составляют продукты с деревенского стола. Черный ржаной хлеб, крупы, картофель, свинина, ливер и щедрые дары леса – грибы, ягоды. А уж в искусстве выпечки и домашней консервации эстонские хозяюшки и подавно впереди планеты всей сварят варенье даже из лука. Сложно представить классическое семейное застолье прибалтов без молочных блюд и напитков. На основе главного коровьего продукта здесь готовят супы, каши, кисели и даже десерты. Еще одна интересная особенность – практически все местные явства имеют приятный кисловатый вкус. Например, именно эстонцам принадлежит авторство в приготовлении молочного киселя или молочного напитка на основе гороха. Эти напитки здесь считаются традиционными. В ассортименте эстонской национальной кухни много блюд из свинины. Свиные ножки, гороховый суп из свиных ножек, свинина отварная и так далее. И рыбы, маринованная салака, суп из салаки, маринованная сельдь, блюда из судака и камбалы. Ко многим горячим блюдам дополнительно подают специальную подливку, сваренную на молочно-сметанной основе. Она называется кастмет. Любимые блюда в Эстонии – капустные и молочные супы, каши, холодец, голубцы, мясной фарш с подливой, картофельная запеканка, простокваша и овсяный кисель, а также всевозможные колбасы, сосиски и сардельки. Вместо хот-догов на улицах эстонских городов продают кровяную колбасу, фаршированную крупой. Сами эстонцы предпочитают питаться дома, по старинке. Гурманы из разных стран мира уже протоптали широкую тропу в Сетумаа, где гостей почуют фермерскими сырами и старинными блюдами из даров леса. Картулепорс – свинина, запеченная в картофельном пюре. Забавы ради, в некоторых кафе порции оформляют в виде забавных хрюшек с глазками-маслинами и пятачком из морковки. Кама – смесь подсушенных или обжаренных зерен ржи, гороха и овса, залитая простоквашей, вареньем или медом. Эстония – это страна, хранящая многовековые национальные культурные традиции. К свадьбе и ее подготовке в этой стране всегда подходили крайне ответственно. Празднование эстонской свадьбы в давние времена длилось несколько дней. Согласно традициям, эстонская девушка была обязана подготовить богатое приданое. Невесте необходимо было сшить около 100 различных поясов, повязок, других элементов повседневной одежды и связать более 50 пар варежек. Однако главное место в приданом занимало красочное покрывало. Именно им застилали семейное ложе новобрачных. Серьезного внимания заслуживал и свадебный наряд молодой. Невеста в течение свадьбы переодевалась не менее 3 раз. Первые 2 наряда должны были быть исполнены в традиционном стиле и отражать колорит эстонской культуры. Последнее убранство невесты напоминало современное белоснежное свадебное платье. Чтобы продемонстрировать свое богатство, жених дарил невесте в день свадьбы украшения, она же, в свою очередь, сразу дополняла ими свой наряд. Зачастую свадьбу в Эстонии праздновали не 1, а 2, а то и 3 дня. Свадебные торжества сопровождались танцами и песнями. Один из главных ритуалов на каждой эстонской свадьбе – это избавление невесты от всех добрачных грехов. Невеста пишет на камне свое имя, что символизирует тяжесть грехов. Жених бросает камень в водоем. Если камень тонет, невеста безгрешна. Еще один ритуал – посадка дерева. Молодожены совместными усилиями сажают дерево. Дерево состарится и укрепится, как и брак. Самым популярным деревом для посадки на свадьбах является дуб. Это прекрасная традиция, потому что можно прийти к нему лет через 20, посмотреть, как оно окрепло, и вспомнить о дне свадьбы. Эстония – одна из наименее религиозных стран в мире. Большинство жителей несерьезно относятся к религии и не посещают церковь. Подавляющее большинство называют себя атеистами или же совершенно нейтрально относятся к религии. Поскольку большинство церквей на территории Эстонии было построено прибалтийскими немцами, лютеранство стало основной религией этой страны. Однако помимо стандартных религий существуют и другие, например, культ живой природы. Эта религия не организована и не требует никаких церемоний и священных текстов. Более 50% эстонцев говорят, что они верят в душу и жизненную силу. Вне зависимости от религии, эстонцы страстно любят свою страну. Вот такие эстонцы – веселые, креативные и интересные ребята.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: В городе весна, тепло. И хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, как все духовное гармонирует с духовным. Я доверяю молитве Духа Святого значительно больше, чем своей собственной. Потому что молитва Духа Святого всегда богоугодна. Так написано в послании к римлянам, что испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, и что Дух ходатайствует за нас по воле Божией. Исполнение Духом Святым есть самое безопасное состояние, в котором я уверенно покоюсь и отдыхаю, как в тихой гавани. Я так говорю правду, без преувеличений. Во время посещений Духом Святым я слышу, как Он властно говорит моему порой кипящему разуму: умолкни, перестань. И разум покоряется, и наступает великая тишина, которой невозможно надышаться. Но главное в том, что в молитве Духом Святым нет пререканий с волей Божией, нет конфликта. Мы часто наблюдаем, когда откровение, так я в кавычки беру, откровение одного человека или там группы христиан полностью противоречит откровениям другой группы. Еще хуже, когда один и тот же человек представляет откровение, которое конфликтует между собой.

0: В каждом городе Дух Святой говорил одно и то же. Когда апостол Петр получил откровение о спасении язычников и рассказывал об этом другим апостолам в Иерусалиме, Иаков, тоже апостол, заметил, что с этим согласны слова пророков. И он там цитирует эти слова пророков. То есть получается, что прежде чем Петр не объяснил это откровение, Иаков даже не мог увидеть его в священных писаниях, что далеко еще до Петра были пророчества о том, что Бог будет спасать языческий мир. Потому нет и не может быть противоречий в Слове Божьем и в работе Духа Святого по очень простой причине, потому что автор один. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 17 мая, наша тема сегодня «Безрассудные». Она основана на втором послании к Тимофею 3:4, где Святой Дух пророчествует, что будет происходить в обществе в конце времен. В синодальном переводе Библии мы читаем, что люди будут наглыми. Но на самом деле, это греческое слово, которое означает «безрассудство», и оно описывало людей, которые ничего не обдумывают. Сначала говорит, потом думает, что-то делает и не думает, действительно безрассудный, спешит, опрометчив в своих поступках, не думает о последствиях, просто делает то, что хочет. И здесь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, что в конце времен люди будут жить, не задумываясь о последствиях. Разве это сказано не о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка. Новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1,5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте iGNC.org. Вы слушаете... Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 мая. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи, 1 глава, 7 стих. Чудесное откровение дает Божье Слово. Начало мудрости – страх Господень. То есть ненавидеть грех, и только глупцы могут пренебрегать мудростью. Ненависть ко греху защищает нас от совершения греха. Откуда приходят несчастья? От грехов и негативных проступков. И все из-за того, что нет ненависти ко злу. Когда ненавидим злое, вряд ли будем творить его. А ведь люди грешат не по принуждению, а добровольно. Когда грешим, приходит смерть, потому что воздаяние за грех – смерть. А за физической смертью следует смерть вечная. Поэтому нам нужно приучить себя не любить и заигрывать со злом, а ненавидеть его. Христос пришел в мир и возненавидел зло, и Бог ведет нас по этому же пути. Мы живем в мире, наполненном гуманизмом, где даже самый ужасный грех просто называют ошибкой. Но на самом деле это грех, за который человек будет отвечать перед Господом. Только святая кровь Иисуса Христа может очистить от греха. Нам всего лишь нужно ненавидеть зло, чтобы не согрешать. Мудрый человек будет ненавидеть зло. Апостол Павел молился, чтобы дух премудрости и откровения пребывали на церкви. И дай Бог, чтобы на нас был дух премудрости, чтобы нам не грешить, а не согрешать и потом думать о необходимости покаяния. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 мая. Дух всегда рядом. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим, в Твоем присутствии. Псалом 139, 14 стих. Расширенный перевод Библии. Дух Святой живет внутри нас, а это значит, что Он всегда рядом и готов помочь, когда мы в этом нуждаемся. По мере духовного взросления мы не раз будем сталкиваться с искушениями, но Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы могли преодолевать трудности и принимать правильные решения. Никто из нас не совершенен и не застрахован от ошибок. Однако Божье прощение всегда доступно нам благодаря Иисусу Христу. Принимая Его прощение, мы обновляем силы и продолжаем следовать за Богом. Прощение наполняет миром наше сердце, освобождает нас и помогает ясно слышать Божий голос. Если из-за каждой ошибки мы падаем духом и начинаем осуждать себя, это лишает нас сил. Вместо того, чтобы тратить энергию на переживания и самоосуждение, нам лучше направить ее на то, чтобы слышать Божий голос и следовать за Богом, укрепляя и углубляя отношения с Ним. Его прощение и присутствие всегда доступны нам благодаря Святому Духу. Взыщите Бога прямо сейчас и примите Его любовь и милость. Его объятия всегда раскрыты, и Он хочет проводить с вами время. Божье слово на сегодня. Помните, что Святой Дух всегда рядом и хочет помочь вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

кто мне ближний на этой земле, на обочинах

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, что такое либерализм и в чем он проявляется?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. В действительности, в церквях или в религиозном мире очень часто употребляют эту фразу «либерализм», но, к сожалению, далеко не всегда люди хорошо понимают, что же она значит. И, конечно же, вместе с этим не понимают, что это практически или как это относится к нашей жизни. Дело в том, что понятие «либерализм» имеет несколько разных граней. Есть политический либерализм, есть либерализм, связанный с социальной жизнью, с культурной жизнью, с традициями и так далее. Но когда мы говорим о христианстве, чаще всего или классическое понимание слова «либерализм» – это либерализм теологический или богословский либерализм. Именно это чрезвычайно важно. То есть далеко не всегда люди, которые отказываются от каких-то традиций с точки зрения обрядов в церкви, являются либералами. Они, может быть, нетрадиционные люди, но вот их отношение к Писанию и к Богу, именно эта точка определяет, являются ли они либералами или же они более консервативны в своем подходе. То есть богословский либерализм исходит из отношения человека к Священному Писанию. Конкретно это отношение к роли Бога и к авторитетности Писания. Либерализм как движение родился или появился на свет в результате или во время, в период эпохи Просвещения, то есть когда человеческий разум был наделен способностью или поверили люди в то, что человеческий разум способен дать ответы на все вопросы. И когда люди стали так думать или приняли эту идею за основу, то тогда они стали подходить к Священному Писанию, и Священное Писание – оно не всегда вписывалось, оно не всегда объясняемо человеческим разумом. По этой причине люди стали пытаться каким-то образом реинтерпретировать или истолковать Священное Писание так, чтобы оно вписывалось в общую сложившуюся тогда систему, естественно, научного мировоззрения, которая объясняла всю реальность, всю окружающую нас действительность. Это и положило начало так называемому теологическому либерализму. Если мы посмотрим в корень этого явления, теологический либерализм, он ставит человека и его авторитет в позицию, способную судить Писание и его природу, судить, что может Писание говорить, что не может Писание говорить. Если мы посмотрим на консервативное богословие, оно представляет эту систему совершенно в обратном порядке. Оно представляет картину, исходящую из предпосылки того, что Бог – владыка всего. Бог, Он знает намного больше, чем мы люди, и поэтому неизбежно Божье знание содержит в себе то, что мы люди не можем понять. Это очень здраво, это очень логично. Представьте себе окружность, мы уже говорили. Если мы представим себе вот пространство, это знание. И, допустим, вот есть окружность, которая ограничивает пределы знания, доступного для людей сегодня. Абсолютно очевидно, что существует знание вне этого круга, выше этой окружности. Если мы эту окружность расширим. Представьте себе усилиями ученых, философов, разного рода мыслителей. Мы расширили знания. Теперь площадь знаний у нас больше. Но это не значит, что не существует знания, которые вне нашей досягаемости сегодня. И таким образом, когда мы знаем, что Бог – это тот, кто все знает и обладает всеведением, и Он – Бог премудрый, то есть Он имеет мудрость совершенную, мы реально понимаем, что, конечно же, у Бога будут те вещи, которые мы никогда не поймем. Мы никогда не сможем своим ограниченным разумом их проанализировать. Второй очень важный элемент в

0: предпосылки, так скажем, нелиберального богословия, он исходит из признания авторитетности Божьего Слова. То есть, если Бог вот такой великий, и Он позаботился о том, чтобы мы, люди, могли иметь правильное понимание о природе, действительности, природе реальности, и чтобы мы могли иметь понятие о спасении, как мы можем, как душа наша может быть спасена, то тогда мы понимаем, что великий Бог открыл свое откровение, открыл себя в Божьем Слове, и тогда мы преклоняемся перед этим Словом, то есть мы пытаемся его понять, мы изучаем его, мы исследуем его настолько, насколько можем, но мы исследуем его всегда из положения преклонения перед ним, а не из положения судьи над Словом. Это главный вопрос. Отсюда исходит все. Именно он определяет, как люди относятся к конкретным явлениям своей жизни. Ну, например, Библия говорит, Бог повелевает жене не разводиться с мужем. Двое – одно. Брак – это муж и жена, один мужчина, одна женщина на всю жизнь. Консервативное богословие, оно говорит, что это так, и не иначе. Либеральное богословие говорит, подождите, так было написано в книге, которая была написана тысячи лет тому назад. Сегодня мы живем по-другому, поэтому в этой книге могут быть какие-то ошибки. И поэтому мы сегодня можем найти другой вариант. Муж и жена могут развестись. Или брак – это не только мужчина и женщина, а это два мужчины или две женщины и так далее. То есть вот это конкретные примеры того, как люди подходят конкретным вопросом, пытаясь поставить себя и свои собственные выводы над Священным Писанием. К великому сожалению, это касается не только таких глобальных вопросов, как брак. Это касается множества самых разных вопросов в жизни. Но самое главное, как мы относимся к Писанию. Подходим ли мы к Писанию как к Божьему Слову, который имеет авторитет для того, чтобы управлять нашей жизнью? Или же мы подходим к Писанию как своду народной мудрости, из которого мы вытаскиваем одну истину сегодня, потому что она нам нравится, а завтра мы от нее откажемся и возьмем другую, потому что нам другая подойдет. И это и есть ключевое отличие между либеральным и консервативным богословием.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится, Царствие Божие».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. Рассказывают, что император Карл V должен был громадную сумму аугсбургскому купцу. Богач этот однажды давал обед в честь императора. После обеда он достал вексель и, разорвав его на глазах у императора, тут же бросил его в пылающий камин. Таким образом он простил ему весь долг. Входя в дом купца, Карл V не был в состоянии уплатить, выходя же из него, он был вполне освобожден от долга. Лично сам он ничего не сделал для этого, и ему оставалось только с благодарностью принять этот дар. Благодаря великодушию купца не осталось даже и следа денежной расписки. Это событие представляет нам наглядный пример того, как поступает с нами Бог, прощая и милуя нас, грешников. Господь снял с нас бремя неоплаченных долгов, даровав нам Сына Своего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и искупившего нас для вечного спасения. Когда Карл V увидел, как пламя сжигает его вексель, у него не осталось и сомнения в том, что долг его уничтожен. Так же точно и мы, видя на Голгофе великое дело искупления, совершенно убеждаемся в полном освобождении нас от грехов. Богатый аугсбургский купец поступил самоотверженно, уничтожив вексель, имевший такую громадную ценность. Но то, что даровал нам Господь, чтобы уничтожить вексель осуждения, превыше всего земного. Бог отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть, чтобы дать возможность всякому верующему в Него не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Если такое важное для нас событие совершилось, то нам остается только на коленях благодарить за это Господа и воспользоваться открывающейся для каждого из нас возможностью от души раскаяться в своих грехах и, получив прощение, хранить себя неоскверненными от мира. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог.

як ліняний сосуд в руках твоїх, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

и радостью святой. Благословенный Бог, благословенный.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Аудиомысли представляет.
1: Если ты любишь что-то, отпусти. Если оно твое, оно вернется. Для целого мира ты можешь быть всего лишь человеком, но для одного человека ты можешь быть целым миром. Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно. Кто-то может влюбиться в твою улыбку. Ни один человек не заслуживает твоих слез, а те, кто заслуживают, не заставят тебя плакать. Не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, как мы встретим того единственного человека, чтобы, когда это случится, мы были благодарны.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Ну вот и доехали.
1: Доехали. С горем пополам.
0: Пирожки слоеные будешь?
1: Таким настроением и есть не хочется.
0: С маком один, будьте добры.
2: Мелочи ищите. Сдачи нету.
0: Так, нет, мелочи нет.
2: А я вам что, банкомат?
0: Ну, дайте 90 рублей, мелочь себе оставьте.
2: Ох ты, надо же, обогатили. По гроб вам благодарна. Ходят тут миллионеры.
1: Слушай, пойдем, а?
0: Пойдем. Обожаю с маком.
1: Слушай, смотрю на тебя и удивляюсь. Как ты можешь терпеть это хамское отношение?
0: Чего?
1: И вообще, как это у тебя получается? Сначала мы колесо прокололи, потом какой-то умник на кольцевой подрезал, теперь это бабка. А ты идешь и улыбаешься.
0: Знаешь, как-то в детстве я постоянно ссорилась с сестренкой. И вот после очередной передряги я сказала матери: мам, не могу больше жить с ней в одной комнате. Она постоянно выводит меня из себя. Ну тогда мама мне говорит: запомни, доча, либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сама. Ты знаешь, она была права.
1: Может, я чего не понимаю, но если бы эта бабка со мной так обошлась, да я б ее...
0: Вот-вот, это как раз и то, о чем я и говорю. Ты просто позволил бы ей управлять собой.
1: Ну, ты сказала, а?
0: Ну, что, не так, что ли? Посуди сам. Если кто-то выводит тебя из себя, разве ты не позволяешь этому человеку просто управлять собой?
1: Ладно. Может, ты и права. Умная ты у нас сильная.
3: Да не я это придумала. Мама мне об этом всю жизнь твердила. Но я все мимо ушей пропускала, пока не наткнулась на одно послание апостола Павла, которое он из тюрьмы написал. Представляешь? Его в любой момент могли убить за веру. Но знаешь, в его письме не было и намека на какое-то нытье или жалобы. Оно просто дышит радостью и надеждой. Так что такие вот дела. Либо ты позволяешь другим управлять своими чувствами, либо ты делаешь это сам.
4: Произведено на радио «Новая жизнь»

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечь и сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Как постичь Бога? На одной лекции мастер сказал: «Гениальность композитора проявляется в написанной музыке, но, разбирая ноты, гениальность не увидишь. Талант поэта заключается в его стихах, но, изучая стихи, талант не постигнешь. Бог проявляет себя в мироздании, но самым тщательным исследованием Вселенной Бога не обнаружишь, подобно тому, как старательным обследованием тела не выявишь душу». После лекции кто-то спросил: «Как же тогда постичь Бога?» «Смотреть на мир, ничего при этом не анализируя». «А как нужно смотреть?» «Крестьянин, стремящийся найти красоту в закате солнца, будет видеть лишь солнце, тучи, небо и линию горизонта до тех пор, пока не осознает, что красота не существует сама по себе. Красота — это способность видеть. Попытки познать Бога будут тщетными до тех пор, пока вы не поймете, что Бога нельзя увидеть как некую сущность. Для этого требуется особое умение видеть, свойственное лишь маленьким детям, не искаженное надуманными доктринами и убеждениями».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 мая. Дух всегда рядом. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим, в Твоем присутствии. Псалом 139, 14 стих. Расширенный перевод Библии. Дух Святой живет внутри нас, а это значит, что Он всегда рядом и готов помочь, когда мы в этом нуждаемся. По мере духовного взросления мы не раз будем сталкиваться с искушениями, но Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы могли преодолевать трудности и принимать правильные решения. Никто из нас не совершенен и не застрахован от ошибок. Однако Божье прощение всегда доступно нам благодаря Иисусу Христу. Принимая Его прощение, мы обновляем силы и продолжаем следовать за Богом. Прощение наполняет миром наше сердце, освобождает нас и помогает ясно слышать Божий голос. Если из-за каждой ошибки мы падаем духом и начинаем осуждать себя, это лишает нас сил. Вместо того, чтобы тратить энергию на переживания и самоосуждение, нам лучше направить ее на то, чтобы слышать Божий голос и следовать за Богом, укрепляя и углубляя отношения с Ним. Его прощение и присутствие всегда доступны нам благодаря Святому Духу. Взыщите Бога прямо сейчас и примите Его любовь и милость. Его объятия всегда раскрыты, и Он хочет проводить с вами время. Божье слово на сегодня. Помните, что Святой Дух всегда рядом и хочет помочь вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 17 мая, наша тема сегодня «Безрассудные». Она основана на втором послании к Тимофею 3:4, где Святой Дух пророчествует, что будет происходить в обществе в конце времен. В синодальном переводе Библии мы читаем, что люди будут наглыми. Но на самом деле, это греческое слово, которое означает «безрассудство», и оно описывало людей, которые ничего не обдумывают. Сначала говорит, потом думает, что-то делает и не думает, действительно безрассудный, спешит, опрометчив в своих поступках, не думает о последствиях, просто делает то, что хочет. И здесь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, что в конце времен люди будут жить, не задумываясь о последствиях. Разве это сказано не о нашем поколении? Подумайте об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка. Новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте igc.org.
2: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Свободная касса.
1: Мне будьте добры, 3 пончика с белой глазурью, 2 с шоколадной, 1 пончик с медом и мороженое с карамелью.
0: Угу. Пирожок с вишней будете?
2: Боря, сколько лет, сколько зим?
1: Гарик, дружище! Сейчас, погоди-ка минутку, рассчитайся.
3: Давай я буду.
1: Извини, красавица. Можно в мороженое 2 порции карамели сделать?
0: Конечно. Ваш заказ на 75 рублей 40 копеек.
1: Спасибо.
0: Свободная касса.
2: Боря, ну как твоя диета?
1: Ну, здорово, здорово. Тот диетолог, которого ты мне посоветовал, прописал мне очень строгую диету. Но я стараюсь. Кстати, пончик будешь? Овощей.
2: Я не понял, он что, пончики тебе посоветовал есть?
1: Да нет, ну ты что, пончики, скажешь тоже. Нет, это я сам себе такую жалость позволяю. Ну, не могу же я на 100% следовать этой диете.
2: Интересно. Так ты вес-то сбросил хоть немного?
1: Нет, говоришь. Знаешь, если честно, я даже прибавил на пару килограммчиков.
4: Если в вашей жизни вы сознательно дали место пусть даже незначительному греху, будьте уверены, он будет расти.
1: Слушай, к черту эту диету, никакого толка. И вообще, я как его увидел, сразу понял, что это очередной шарлатан.
4: Если вы на самом деле хотите расти во Христе, будьте послушны Богу во всем.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
6: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 16. О степенях и различии тварей, иначе определяемых с точки зрения пользы и иначе с точки зрения разумного порядка. Ибо в ряду того, что каким-либо образом существует, но что не есть Бог, которым оно сотворено, живущее ставится выше неживущего, равно как и имеющее силу рождать и даже желать ставится выше того, что не имеет такого побуждения. И между живущими существами чувствующие ставятся выше нечувствующих, как животные, например, выше деревьев. И между чувствующими разумные ставятся выше неразумных, как люди, например, выше животных. И между разумными бессмертные ставятся выше смертных, как ангелы выше людей. Все это ставится одно выше другого в силу порядка природы. Но есть и другие мерки для оценки вещей по той личной пользе, которую они приносят тому или другому. Так бывает, что мы иные бесчувственные вещи предпочитаем другим обладающим чувствами, и до такой степени, что, будь это в нашей власти, мы решили бы вовсе уничтожить их в природе, или по незнанию того места, какое они занимают в ней, или при знании этого места, потому что ставим их ниже наших удобств. Ибо кто не предпочел бы иметь в своем доме хлеб, а не мышей, деньги, а не блох? Да и что удивительного, когда при оценке даже людей, природа которых поистине отличается высоким достоинством, по большей части дороже ценится конь, чем раб, и дороже драгоценный камень, чем служанка. Таким образом, при свободе суждений существует большое различие между разумным основанием мыслителя и потребностью нуждающегося или удовольствием желающего, в то время как первое направлено к тому, что само по себе имеет цену в различных степенях вещей. Потребность обращает внимание на то, к чему она стремится. Первое ищет того, что открывается истинным для света умственного, а удовольствие ищет того, что приятно ласкает телесные чувства. Однако же у разумных природ как бы некоторый своего рода вес воли и любви – имеет столь великое значение, что хотя в порядке природы ангелы предпочитаются людям, однако же по закону справедливости добрые люди предпочитаются злым ангелам. Глава 17. О том, что порок злобы не в натуре, но против натуры, для которой причиной греха служит не Создатель, а воля. Итак, мы ошибаемся, когда полагаем, что выражение «сие есть начало создания Господня» книга Иова, глава 40, стих 14, относится не к природе, а к злобе дьявола, потому что нет сомнения, что пороку злобы предшествовала неповрежденная природа. Порок же до такой степени противен природе, что не вредит ей. Отступить от Бога не было бы пороком, если бы природе, для которой это составляет порок, не соответствовало более быть с Богом. Вот почему даже злая воля служит сильным свидетельством доброй природы. Но Бог, как лучший творец доброй природы, так и справедливейший распорядитель злой воли, когда она злоупотребляет доброй природой. Он пользуется для самого добра злой волей. Вследствие этого он устроил так, что дьявол, сотворенный им добрым, но сделавшийся злым по своей воле, униженный находится в поругании его ангелов, в том смысле, что искушение его служит к пользе святых, которым он желает нанести ими вред. А так как Бог, созидая его, без сомнения знал будущую злобу его и предвидел, какие блага извлечет он из злых его дел, то Псалом и говорит: «Змий сей, его же создал еси, ругатися ему», чтобы дать понять, что в то самое время, когда он сотворил его и по своей благости сотворил добрым, он уже по своему предвидению заранее подготавливал то, как воспользоваться им и злым.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Винкерсона. Чувства посланники сатаны. Я так рад, что не придаю своим чувствам значения. Даже больше того, я благодарен, что они никак не влияют на мое спасение или мои отношения с Господом. Когда враг приходит как потоп, пытаясь утопить меня в тяжелых чувствах и негативных мыслях, я упрекаю себя, я говорю своему сердцу: «О, моя душа, почему я уныл? Почему мой дух беспокоен? Почему я раздражительный, хотя не желаю того? Какое зло я совершил? Чем заслужил эти негативные гнетущие чувства?» Мои негативные чувства не от Бога, поэтому я не смиряюсь с ними. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Я отвергаю негативные чувства, зная, ни одно из них не приходит от Бога. Чувства, приводящие к страху, не с небес, а посланники сада. Их надо отвергать и связывать верой и силой молитвы. Бог говорит нам: «Я не дал вам чувства страха и сомнения. Вместо этого я дал вам дух любви, силу и власть». Он призывает нас отвергать такие угнетающие мысли, связывать их и подчинить. Мы не должны нашим чувствам позволять управлять нами. Мы не должны позволить горечи и сомнениям задерживаться и пускать корни. Нам надо противостоять им во имя Господа Иисуса Христа и связать их. Нам повелено так делать. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Всякое угнетающее чувство – плоды сатанинских семян неверия. Это работа древнего змея. Он пытается заставить нас усомниться в Божьей верности, в Божьей заботе, усомниться в Боге. Это ложь, семена, порождающие негативные чувства, и Бог повелевает нам воевать с ними. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господу на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего, припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, роздал нищим, правда его пребывает ввек». Дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ахшбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Адар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахаах, Гера, Шевуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных, Манахав, Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, и Авава, Цивию, Мешу, Малхама, и Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил Она и Лот, и зависящие от него города, и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахаи, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишва и Иоаха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, Ишмерай, Излия и Овав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завдий, Елиянай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Элам, Автофия, Ивдия, Фенуил, сыновья Шашака,
3: Шамширай, Шехария, Афалия,
1: Иорешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама. Это главы поколений в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гидор, Ахио, Захер и Миклох. Миклох родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сыновья Ионафана – Мерибал, Мерибал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Иоаиду, Иоаида родил Алемеха, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шаария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фариса, сына Иудина. Из сыновей Шилона, Асаия, первенец и сыновья его.
3: Из сыновей Зары, Иеуил и братья их, 690.
1: Из сыновей Вениаминовых, Салу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гасенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Махриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Регуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф и Ахин. И Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мариаофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием.
3: И Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Идиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера.
1: И братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, из сыновей Мирариных, и Вакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шимаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон, и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиина. Шалум – сын Каре, сын Евиасафа, сын Карея, и братья его из рода его, кореяне, по делу служения своего были стражами у порог Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники – на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и должны были они каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим же из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли мирра из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума, кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов, предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру. Иаера родил Алимефа, Азмавефа и Замрия. Замрий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия – сын его, Елааса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуи. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоаннафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что изранен был он стрелками». «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежали. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской. И раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Гаалаский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти...
1: Заблудились? С кем не бывало.
2: Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь.
1: Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес.
2: Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке.
1: Чтобы узнать, как найти дорогу в рай, кого вы спрашиваете? Того, кому кажется?
2: Потом, мне кажется...
1: Или того, кто был там?
2: Поворачивайте направо к ферме, ну или что-то в этом роде.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

дрожит вся земля, смерть побеждена, рассеялись камни, отверзлись гробы. Смерть отступила, жизнь победила, распятый воскрес навсегда. Христос воскрес, песни славы гремят, Господь навеки смерть поразил. Христос воскрес, песни славы звучат, князь жизни смерть победил.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, что значит «молиться с верой»?
1: Термин «молиться с верой» употребляется в Священном Писании несколько раз, и он имеет очень ясное практическое значение. Он касается реальности жизни, реальности христианской жизни, реальности разных аспектов христианской жизни. И нам, конечно же, очень важно знать, что это такое. И очень важно пользоваться, уметь молиться с верою. Прежде всего, я скажу о том, что не значит молитва с верою. Молитва с верой – это не означает молитва самовнушения, молитва самоуверенности. Некоторые люди думают, что молиться с верой – это значит молиться, убеждая себя в том, что то, о чем я прошу Бога, обязательно исполнится. Это не есть молитва. Это может быть молитва самоуверенности, это может быть молитва самоубеждения, молитва самоутверждения разного рода, но это не будет молитвой с верою. Если же мы посмотрим на разные грани, когда Священное Писание говорит о молитве, то молитва с верою, она объясняется достаточно детально в нескольких конкретных местах Нового Завета. Первое такое место мы читаем в послании к евреям. Послание к евреям в 4 главе мы видим описание того, как люди могут приступать к Богу и почему они могут иметь общение с Ним. Здесь сказано следующее. 4 глава мы читаем с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Другое подобное место мы читаем в этом же послании, в 10 главе. В 10 главе здесь сказано следующее. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой». То есть речь идет вот о чем. Когда мы говорим о молитве с верой, это значит, молитва построена на нашей уверенности в том, что Иисус Христос есть наш Спаситель, который умер за нас на Голгофском кресте и который открыл для нас доступ к престолу Божьей благодати. Вот это и есть молитва с верой. То есть, когда мы не просто приходим к Богу как к какому-то неизвестному, далекому, к личности, которая чужда нам, к которой мы пытаемся пробиться как. А когда мы приходим к Богу, ясно понимая, что Он наш Отец. И Он стал нашим Отцом благодаря тому, что Он отдал Сына Своего за наши грехи. Вот почему здесь сказано, что мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, то есть посредством Голгофской жертвы. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы в наших молитвах было реальное исповедание, осознание того, что Христос сделал для нас. Чтобы мы могли осознавать, что Христос сделал нас Божьими детьми. Вот почему, когда мы идем через Иисуса Христа, идем к престолу Божьей благодати, тогда мы можем прийти к Нему, посмотрите, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть молитва веры, она ведет нас к престолу самого Бога, который хочет нас благословлять. Но у этого престола мы просим у Него милости и благодати. Милость – это незаслуженное прощение. Милость не требует никогда. Молитва веры никогда не будет молитвой требований. Люди, которые утверждают, что мы можем прийти к Богу и, основываясь на Его Слове, требовать что-то от Него. это люди, которые совершают огромную ошибку. Человек никогда ничего не может требовать у Бога. Когда мы приходим к Богу через Иисуса Христа, мы приходим с осознанием своей незначительности, с осознанием того, что все, что мы имеем благодаря милости. И второе, благодаря благодати, чтобы получить милость и благодать. И последняя очень важная фраза – для благовременной помощи. То есть для помощи, которую Он посылает в свое время. Помощи, которая касается реально нашей жизни, нашей ситуации, которую Бог определил в своем общем плане, как то, что необходимо для нас. Таким образом, молитва веры – это молитва, которая основана на Голгофской жертве Иисуса Христа, на уповании на то, что Бог через Иисуса Христа стал нашим Отцом, стал нашим добрым пастырем, и мы можем доверить Ему свои обстоятельства, доверить Ему свою жизнь, доверить конкретной ситуации, в которых мы находимся. И если мы будем приходить к Богу таким образом, мы обязательно получим милость и благодать и помощь вовремя. Помоги, Господь, нам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио, Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так, если вы нас слышите, сделайте погромче.

дорогой, давай с тобою вместе строить храм. Такой, в котором светлых окон много, в котором петь и радоваться нам. В нем будет все, и музыка молчания, и чистый фимиам горячих глаз. Пусть все начнется

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церкви «Христианская миссия» памяти приурочены к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года

бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божия и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларуси. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 мая. Время перемен. Мы же все непрерывно преображаемся в Его образ, возрастая в величии и переходя от славы к еще большей славе, поскольку это приходит от Господа, который есть Дух. Второе послание Коринфянам 3:18. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих учит, что перемены, которые хочет произвести в нас Бог, невозможны без действия Божьего Слова и Святого Духа в нашей жизни. Каждый, кто приходит ко Христу, должен меняться к лучшему. Вряд ли есть люди, которые хотят оставаться такими же, какими они были до принятия Христа. Мы можем измениться и хотим этого, но нам следует понимать, что мы не способны добиться этого своими силами. Нам нужно целиком и полностью положиться на силу Святого Духа. Он покажет нам, что именно необходимо изменить, а затем поможет нам это осуществить. Мы, будучи верующими, должны сотрудничать с Ним, но при этом помнить, что именно Он совершает все перемены внутри нас. Он неоднократно будет указывать нам на то, что следует изменить, поэтому нам нужно быть восприимчивыми к Его голосу и поддерживать все, что Он делает в нашем сердце, преобразуя нас от славы к славе. Когда Бог меняет что-то в нашей жизни, мы порой можем чувствовать духовный дискомфорт. Это признак того, что мы делаем что-то неугодное Богу. Каждый раз, когда Святой Дух хочет что-то изменить в нашем характере или поведении, мы должны подчиниться Ему и позволить осуществить задуманное. Скажите Ему: «Пусть исполнится Твоя воля, а не моя». Божье слово на сегодня. Положитесь на Святого Духа, который произведет все необходимые перемены в вашей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 137 Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй. Глава 10. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю потребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в послании он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Таковой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым». Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого похвалит Господь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Вторая книга царств. Глава первая. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана, и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало, и умерло, и умерли, и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывающему ему: «Как ты знаешь, что Саул, и сын его, и Анафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его». Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их. Так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, что не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные! Погибло оружие бранное». Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевсфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевсфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, над домом Иудиным было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевсфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевсфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкав Хацруим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи – Иоав, Иовеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир, еще говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир поворотился схватив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались и преследовали Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской, и собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет поражать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестны? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давыдовы поразили вениамитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его во гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон.

На стене висит крест, потускневший от пыли. Кто-то выключил свет в опустевшей квартире. Я сижу у камина, а чувствую холод и листаю жизни картинки в домашних альбомах. Ты, как и прежде, улыбкой светишь, обликом с фото сердце мне греешь. 10 лет боли остались в прошлом. Ты меня слышишь, моя хорошая?

Наша жизнь протекала, и радость казалась нам вечной. Но погасла она, и печаль опустилась на плечи. Этот первый укол, первый выстрел в нашу любовь.

на стене висит крест, потускневший от пыли. Все, что было у нас, сохранить не смогли мы.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, можно ли христианину работать в рекламе?

0: местами, где достаточно часто приходится преувеличивать, чтобы каким-то образом привлечь внимание к продукту?
1: Если ответить прямо и категорично, то, наверное, ответом будет «нельзя». Почему нельзя? Потому что Священное Писание ставит вопрос честности, вопрос правдивости во всех сферах жизни, и особенно включая экономическую сферу, оно ставит одним из ключевых элементов христианской жизни. Это краеугольный фактор, краеугольный камень многих человеческих отношений. Если мы посмотрим на несколько мест Священного Писания, мы можем найти много таких текстов в книге «Притчи». Но я хотел бы прочитать один псалом. Это псалом 14, и здесь сказано следующее. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Вопрос правдивости, вопрос справедливости и честности проходит красной нитью через все Священное Писание. Библия говорит о том, что Бог праведен. Библия говорит о том, что у тебя не должно быть двух гирь. Одна гиря больше, одна гиря меньше, и ты пользуешься той, которая выгодна тебе. Библия говорит о том, что человек, который подходит нечестно к ближнему своему, этот человек виновен против Бога. Поэтому, когда мы говорим о ситуации, когда ради выгоды люди показывают факты так, чтобы произвести эффект. Современная реклама, кстати, она очень сильно преуспела в том, что как обмануть людей, используя правду. В этом особенность человеческого разума. Почему люди хотят делать так? Потому что сейчас за прямой обман могут судить, могут предъявить какие-то претензии. И в странах, где правовая система более мощная, то это более опасно. Поэтому что люди делают? Они, если им не получается, если у них не получается, просто обмануть. Простой обман очень распространен в торговле, когда люди выдают, взвешивают одно, а там в действительности другое. Или они обещают этот товар вот такой очень хороший, хотя они знают, что он далеко не таков, как они его представляют. Вот. Но есть более сложный обман. Это сложный обман, который заключается в том, как произвести эффект, чтобы человек захотел этот продукт, чтобы он увидел, что он крайне ему нужен. Самая большая беда этого всего в том, что вот этот обман, он построен на желании получить прибыль, на желании заработать, на желании обогатиться. Поэтому всякая нечестность, которую люди допускают, она обязательно приведет этого человека или этих людей к каким-то серьезным проблемам. Возможно, эти проблемы сразу не видны, но если человек лукавый, Библия говорит о том, что Бог поступает с чистым чисто, с искренним искренне, а с лукавым по лукавству его. Этот человек обязательно пожнет свое лукавство. Вот почему Библия много раз и в Ветхом, и в Новом Завете говорит о честности в работе. О том, что если человек делает свое дело, он должен делать его честно. Если человек имеет договорные отношения с кем-то, он должен придерживаться этого договора честно. Он должен сделать все возможное от него, чтобы то, что он делает, оно не хулило имя Господне, чтобы оно не было преткновением для человека, на котором вы заработали деньги, а завтра вы ему свидетельствуете о Христе. Если вы обманули человека в вещественных, в земных вещах, то кто же поверит вам, что вы пообещаете ему вечную жизнь, когда он уже один раз был обманут вами в жизни земной? Поэтому сохрани Господь нас от любых ситуаций, в которых мы вынуждены каким-то образом лукавить, а тем более, когда мы на этом лукавстве зарабатываем.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

него на себя нет надежды. Он от Господа благословен, тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути. Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не мешал.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Объединение церквей «Христианская миссия» ЦХМ организовало первый марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Колонна из более чем 40 автомобилей прошла по маршруту Москва-Ржев, связанному с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 175 человек. Пасторы и служители объединения ЦХМ Москвы и Московской области вместе со своими семьями, детьми и молодежью. Колонну возглавили заместитель начальствующего епископа Росского ЭП в Южном федеральном округе епископ объединения ЦХМ Эдуард Дерюмов и его супруга Ольга, пастор женского служения церкви ЦХМ города Москвы. Программа маршрута включила две остановки. Участники возложили цветы к монументу героям-панфиловцам в Дубосеково, месту, где в ноябре 1941 года бойцы дивизии генерала Панфилова держали оборону на подступах к столице. Затем колонна прибыла к Ржевскому мемориалу советскому солдату, крупнейшему памятнику, посвященному одному из самых кровопролитных сражений войны. Здесь участники возложили венок и цветы к подножию монумента. Межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божия и правды Его» создано Верховной Раде Украины. Об этом сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во время заседания парламента. Согласно статье 63 Регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о создании Верховной Раде 9-го созыва межфракционного депутатского объединения «Поиск Царства Божьего и правды Его», приводит его слова агентство «Укринформ». По его словам, возглавит объединение депутат от фракции правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Мазурашу выступает против преследования Украинской Православной Церкви УПЦ. Он критикует попытки разделения общества по языковым и религиозным признакам, отмечая наличие большого количества граждан, являющихся прихожанами УПЦ. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде, сообщает СПЖ. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данные ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэма, встретился с президентом Беларусь. Президент Лукашенко рассказал Франклину о том, что протестанты – это добрейшие люди, трудяги неимоверные. Также он сказал, что в Белоруссии живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Особенно Лукашенко отметил, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. По словам президента, все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. К празднику Пятидесятницы в США выходит новый христианский фильм «Да будут все едины», посвященный действию Святого Духа и теме единства верующих разных конфессий. Премьера картины состоится в кинотеатрах 19-20 мая за несколько дней до празднования Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 24 мая по католическому календарю, сообщает CBN News. Авторы фильма рассказывают, что главная идея картины основана на молитве Иисуса Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна, где он молится о том, чтобы его последователи были едины. Название фильма также взято из этих слов Христа «Да будут все едины». Докудрама объединяет исторические реконструкции, свидетельства и комментарии известных христианских лидеров.

Христианские притчи. Истинный счастливец. Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать ему такого человека, от которого он мог бы узнать прямейший путь, удобно ведущий к небу. Однажды, когда он, проникнутый этим желанием, усерднее обыкновенного, высылал молитвы, ему показалось, что он слышит глас свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному. «Там, — говорил голос, — найдешь ты человека, которого ищешь». Вышел учитель и нашел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами и ранами, в самом жалком виде. Проходя мимо, учитель сказал ему обычное приветствие: «Добрый день тебе, старец!» А старец отвечал: «Не помню, чтобы для меня был какой-нибудь день недобрым». Учитель остановился, как бы исправляя свое первое приветствие, промолвил: «Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье». А старец отвечал: «Я несчастливым никогда не бывал». Удивился учитель и, подумав, что не вслушался или не понял его ответа, присовокупил: «Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты был благополучен». «А я отвечаю тебе, что злополучным не бывал», — сказал старец. Тогда учитель сказал: «Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. Я ни в чем не нуждаюсь. Имею все, что желаю, хотя и не ищу временного благополучия». «Да спасет же тебя Бог», — сказал учитель, — «если ты презираешь мирские блага. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец между людьми? Стало быть, несправедливы слова Иова: человек бо рожден от жены малолетен». Иов, глава 14, стих 1. «И жизнь его наполнена бедами. Не понимаю, как ты один умел избежать несчастья». «Точно так, как я сказал тебе», — возразил старец. «Когда ты пожелал мне доброго и счастливого дня, что я никогда несчастливым и злополучным не бывал, потому что то, что имею, мне Бог дал, за то благодарю. А счастье мое в том и состоит, что я не желаю счастья. Боязнь счастья и несчастья опасна только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастье и никогда не молю о нем к небесному Отцу, всем управляющему, и таким образом я никогда не был несчастливым, подобно тому, желания которого всегда исполняются. Голоден ли я? Благодарю за то Бога как Отца, ведущего вся их же требуем». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. «Холодно ли мне? Страдаю ли от непогоды, так же хвалю Бога. Смеются ли все надо мною, все равно хвалю Его, потому что знаю, что все это делает Бог, и невозможно, чтобы то, что делает Он, было худо. Таким образом, все приятное и противное, сладкое и горькое, принимая радостно, как от руки доброго Отца. Желаю только того, чего желает Бог, и потому все случается по моему желанию. Злополучен тот, кто ищет счастье в мире, потому что нет здесь другого счастья, как только полагаться во всем на волю Божью. Воля Господня и совершенно добра, и совершенно правосудна. Она не лучшую сделаться, ни худою быть не может. Она судит всех, ее никто. Я стараюсь совершенно ее держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего хочет Бог, и не желать того, чего Он не хочет. А потому и не считаю себя нисколько несчастливым, когда мою волю совершенно соединяю и согласую с волею Божией. Так что у меня одно хотение или нехотение, чего хочет или не хочет Бог». «По убеждению ли своему ты это говоришь?» — возразил учитель. «Скажи же мне, так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно было послать тебя в ад?» «Богу послать меня в ад?» — воскликнул старец. — «Но знай, что у меня два плеча дивные силы, которым я бы ухватился за него объятием неразлучным. Одно плечо — мое глубочайшее смирение, а другое — нелицемерная любовь к Богу. Этими раменами я бы так крепко обнял Бога, что куда бы ни был им послан, туда бы и его повлек с собою, и, конечно, для меня приятнее было бы вне небес быть с Богом, нежели в небе без него».
Удивился учитель ответом старца и понял, что кратчайший путь к Богу — быть во всем согласным с его волей. Желая, однако, еще более испытать премудрость старца, столь сокровенную, в худой храмине его тела, он спросил его: «Откуда ты пришел сюда?» «От Бога», — отвечал старец. «Где ж ты нашел Бога?» «Там, где оставил все мирское». «А где оставил ты Бога?» «В чистоте мысли и доброй совести». «Кто ты сам?» — спросил учитель. «Кто бы я ни был», — отвечал старец, «но я так доволен моим положением, которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собой и повелевающий своими мыслями, есть царь. Следовательно, и ты царь. Где ж твое царство?» «Там», — отвечал старец, указывая на небо. «Тот царь, кому это царство возвещено несомненными чертами». «Кто тебя научил этому и кто дал тебе эту премудрость?»

явившего сию от премудрых и разумных и открывшего убогому старцу, младенчествующему злобою. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 25.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Ярл Николаевич Пестин.
2: В начале 30-х годов наша семья проживала в Китае. Тогда я был мальчиком. Об этом возрасте многое прожитое оставляет глубокие впечатления. Например, не могу забыть прокаженных, которых часто приходилось видеть сидящих на тротуарах города, так как все они были нищими. Какое жалкое зрелище! У одних были обрубки ног, у других рук, искаженные лица с открытыми ранами, то ли без носа, или без уха, или без губ, жертвы страшной болезни проказы. Люди обходили их как можно подальше, бросая в их сторону копейки или куски хлеба. Это были люди, навсегда отлученные от общества, доживающие свои дни в жутких условиях.

0: проказа, малоизвестная сегодня в наших кругах, была нередким явлением в Иудее во время Иисуса Христа. В Евангелии описано несколько случаев, когда Иисус Христос исцелял прокаженных. При одном таком случае Христос исцелил сразу 10 таких несчастных людей, о чем мы читаем в 17 главе Евангелия от Луки. Давайте прочтем это место. «И когда входил Он, то есть Иисус Христос, в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которых остановились вдали. И громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему Иисус: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“. В прочитанном нами тексте вы заметили, что один из 10 прокаженных, переживших исцеление, вернулся к Иисусу и воздал ему благодарность. Какой маленький процент! Не подсказывает ли это нам, что в среднем только десятая доля переживших явное Божие благословение и избавление благодарят Его за это? Где же 9? Ведь пришли 10 прокаженных к Иисусу со своей вопиющей нуждой, и все они громким голосом молились: „Иисус, наставник, помилуй нас“. И все они очистились, получили полное исцеление. Они все просили и все получили. Как правильно они поступили? Они пришли к тому, который один мог им помочь. А это говорит нам, что можно молиться и в то же время не быть благодарным и не славить Господа за полученную милость. Да, множество людей, когда они в беде, то ли заболели, то ли у порога смерти, то ли попали в аварию, они молятся и взывают к Богу, и, получив ответ, не сказали даже шепотом «спасибо». Да, они правильно сделали, что молились, но где же благодарность и прославление Бога? Тут следует отметить, что эти 10 прокаженных не только молились, но они проявили необыкновенную веру. Придя к Иисусу со своей нуждой, прося милости, Он не исцелил их сразу же на месте. Нет, Он велел им пойти такими, какими они были, со своей проказой и показаться священникам. А закон требовал, чтобы прокаженный в случае исцеления показался священнику, чтобы тот объявил его чистым, и только тогда он мог вернуться домой и в общество. Итак, не имея малейшего физического признака улучшения, они верой поступили, как Иисус им велел, и когда они шли, они исцелились. И несмотря на то, что они молились и проявили такую невероятную веру, 9 из них упустили главное – воздать славу и благодарность Богу. А почему я говорю «главное»? Видите, можно много получить молитвой и верой от Бога, исцеление, материальные блага и многое другое. Потому что милость Божия так велика, Бог наделяет своими дарами не только праведников, но и тех, которые не знают Его. Да, Бог щедр, Он не обходит того, который взывает к Нему в день скорби своей. В Библии сказано: «Он благ и к неблагодарным и злым». Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но обратите внимание на то, что молитва веры прокаженных оказалась реальной всего лишь по отношению их проказы. Главное, они не пережили исцеление от духовной проказы, спасение их бессмертных душ. Они получили то, что просили. Они просили физическое исцеление, и Христос их исцелил. Один, однако, получив физическое исцеление, бегом вернулся к Иисусу, пал у ног Его, благодаря Его. Он был благодарен за физическое исцеление, но его потянуло обратно к Даятелю, и, падая у Его ног, он обнаружил, что он имеет дело с Богом, и возблагодарил его. Возможно, что ты, уважаемый радиослушатель, пережил такое благословение, ответ на твою молитву, когда ты оказался в большой нужде. Поблагодарил ли ты Бога за оказанную тебе милость? Если нет, то воздай Богу благодарность, прославь Его своими устами, и Он тебе откроется не только щедро дающим временные блага, но и благо вечного спасения для твоей бессмертной души. Бог тебе тогда ответил не потому, что ты этого заслужил, нет, только по своей милости. Через это временное благословение Он хотел, чтобы ты познал Его самого, лично. Он хочет дать тебе несравненно больше, самое лучшее, чтобы Он сам стал твоим личным спасителем и другом.
1: Это имя по вере творит чудеса. Нет сильнее на земном нашем шаре. Это имя слепым открывает глаза, и из мертвых оно воскрешает. Для одних оно лишь на бумаге строка, для других только звучная фраза. Это имя снимает проказу греха и обычную с тела проказу. Принимая по вере подарок Отца, души именем этим спасутся. Лишь одно только имя творит чудеса. Это имя Христа Иисуса. Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.